0: говорят, короче, по-французски, по-английски, мира моро. Моро. Моро.
1: Моро, моро.
0: Какие лагомидры?
2: Ano go ba bai?
1: Kanche.